Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Тан чаралдаса куяла аниги, халежа калшана дулкан висала, ханжара кинигин ратсу калиги, вица сабуралда талала ката. Ханжара кинигин ратсу калиги.

цара срахуле, хадур цалуле, дирак куге дуда тегилан абун, эзе бу цара сухтияра буге бе, дирак куге дуда тег.

0: Реклама на радио.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
0: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru.

0: Проктология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
2: Даргинская поговорка.
3: Букуни баквалли, мазадеткой.
4: Когда чабанов много, овцы теряются.
5: Народная мудрость. Радио «Прибой».

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Радио «Прибой» – the best radio on 100.7 FM.

0: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Самое осеннее.
8: Самое народное.
6: Радио

0: осень. Просто быть собой. Ты на правильной волне.
1: Настоящая музыка для настоящих людей.
2: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Золотое время осени.
1: Радио «Прибой».
2: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Радио Прибой. Энергия эфира. Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
7: Табасаранская поговорка.
8: Кучлин манзил ярхиб даршул.
9: Лжи — короткое расстояние.
10: Радио «Прибой».

Дагестане 9 часов утра. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
5: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Лука и Лукас в эфире радиостанции «Прибой». Продолжение музыкальной подборки этого часа. Друзья, 10 часов 7 минут. Показывает наши студийные. Вы слушаете радиостанцию «Прибой» в студии Зухра Камалова. И за окном у нас день воскресный, день чудесный. Погода сегодня балует. 27 сентября. Это последнее воскресенье этого первого прекрасного месяца осеннего. Ну, а что касается музыки, мы, конечно, создаем с вами настроение. Это настроение будет только... улучшаться. Если вы в это не верите, то зря. Давайте присоединимся к нашей компании, потому как чудесная музыка, а также ваше отличное настроение всегда создаст тот самый фон, который делает нас успешными. Ну и грузинский мотив, а также Лариса Гаджиева, Григорий Лепс и Витольд Петровский в ближайшие 15 минут.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: У кого-то есть главный талант опаздывать красиво. Если бы за это давали премии, то многие из нас были бы уже миллионерами. Ну, конечно, можно включить это слово на полную громкость. Ну, в любом случае, есть люди, которые просто пытаются успеть все и сразу, в итоге не успевают. Не туда, куда планировали, не туда, куда, где быть необходимо. А вот эта новая работа «Я опоздал» на аварском языке Ильяса Абдурахманова прозвучала в нашем эфире впервые. Так что, друзья, и музыка чудесная, и голос, и, в общем-то, настроение отличное. Тем более за окном осень, а осень – это время, когда не только мы кутаемся в теплое, но и еще и время книг, время чаепитий, дождей и листопадов, кстати.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: Ну, о листопаде я вам не расскажу, вы все это созерцаете, и вид из окна вам этому подтверждение. А вот в Махачкале уже 23 градуса с утра, днем обещает 24, небольшая облачность, ветер свежий, юго-восточный 5-8, с порывами до 12 метров в секунду, влажность 83%, атмосферное давление выше нормы, а вот геомагнитное поле Земли неустойчивое. Температура морской воды в Каспии 22, волнение небольшое, так что можно искупаться. В Кизляре 25, днем 27, облачная погода, после обеда кратковременный дождь, обещают синоптики. В Кизилюрте, Хасавюрте без осадков, облачная погода, днем 25, в Уйнакске 20, днем 21, облачная погода, в Избербаше 23, тоже облачно, в Дербенте такая же погода, 23, без осадков.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама на радио.
3: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
4: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
9: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

Мире в титрах, когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью. Я

Надеюсь, успели записать композицию. А у нас вновь сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». И я пишу вам из Дербента, пишет автор сообщения. Хочу передать привет всему Дагестану. У меня сегодня настроение хорошее. Хотелось бы услышать песню. Зовут меня Ахмед. Пишу вам из Дербента. А хотелось бы услышать песню в исполнении Iron Call «Горы». Пожалуйста, подарите для меня именно этот музыкальный подарок. Ура!

0: Для Ахмеда из Дербента звучала эта композиция. Ну что, друзья, еще один музыкальный подарок. Но просто просят, не могу оставить их без внимания. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Прошу поставить для коллектива Кизлярского коньячного завода зажигательную песню, чтобы заплясали реки и горы, от Александра из Калуги.
1: Реклама.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Время перемен. Слушай любимое радио в потоке новых ощущений.
1: Дагестане 11 часов.
2: Ну, а в студии Зухра Камалова, рада, что вы вместе с нами. Надеюсь, что этот день проходит у вас продуктивно. Если нет, мы сейчас это исправим и будем делать это вместе. В ближайший час мы проведем отличной компанией, причем это час ретро, так что включайте звук погромче, и наверняка ваш любимый трек обязательно прозвучит в нашем эфире. Ну, а если вы попытаетесь это сделать для того, чтобы он действительно вас сегодня порадовал, 8-9-8-8-2-91-10-07 пишут, передают приветы. Сегодня желаю всему Дагестану хорошего дня, чудесного для отдохновения. Ну что ж, ваш привет и поздравления, конечно, по курсу с 12 до 13, это целый час. Ну а прямо сейчас Сиси Кетч.

Песня о птице «Белые мои» Константина Никольского — это одна из тех редких композиций, которую вот не просто слушаешь, а вот проживаешь. В ней нет ничего такого лишнего, нету лишнего пафоса, сложной метафоричности, но есть какая-то пронзительная, почти ощущаемая, осязаемая грусть, знакомая каждому, кто хоть раз оглядывался назад. Потому как уходящие года и несбыточные мечты, они не оставляют нас равнодушными. Когда-то были люди рядом, но они растворились в тумане прошлого. И вот сам Никольский поет так, будто это не просто исполняется текст, а подводит к тому важному этапу жизни. И это чувство светлой печали, когда даже не пытаешься удержать то, что улетает, но все-таки не забываешь о том приятном. Ну, как говорится, было-было, но прошло. Нет, это не про нас. Тем более, что ретро – это лучшие хиты 20-го столетия, которые нам напоминают о тех счастливых годах, что испытывали мы в жизни. Золотые хиты Дагестана также в нашей программе отмечаются, и Рагимат Гаджиева в продолжении музыкальной подборки.

0: Реклама.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Голос Александра Иванова, его фирменная хрипотца, надрыв эмоционально сделает эту композицию живой. Она не просто исполняется, словно проживая вместе с исполнителем. Конечно, он вытягивает каждую ноту, действительно боится, что если перестанет петь, то все закончится. Кстати, тут чувствуется не просто просьба, здесь отчаяние человека, который понимает, что финал близок, но сердце отказывается это принимать. Попытка удержать то, что уже ускользает, друзья. Как это часто бывает с нами. Ну, что касается, друзья, нашего момента, то сегодня у нас 27 сентября, и, конечно, на сегодняшний день есть интересная дата. Вернее, у кого-то личный день рождения, но повсеместно сегодня празднуется день рождения гамбургера. И об этом прямо сейчас. Именно 27 июля, почему именно эта дата? В 1900 году американский повар-предприниматель Луи Лессинг из Нью-Хейвена, это штат Коннектикут, впервые подал гамбургер в том виде, в котором мы привыкли его видеть. По легенде, клиент торопился, и Лессинг, чтобы тому было удобно перекусить на ходу, положил рубленый бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и лист салата. И позже Лессинг даже получил патент на свой рецепт. Именно это событие стало поводом для установления праздника. Кстати, в 2000-м библиотека Конгресса США официально назвала Лессинга человеком, который сделал первый американский гамбургер. Ну, есть, конечно, другие версии. Например, Флетчер Дэвис из Техаса, по версии компании McDonald's, он готовил похожий бутерброд в конце 1880 года. И он представил его на всемирном выставке в Сент-Луисе в 1904. А еще в 1885 на ярмарке в американском городе Гамбург, Нью-Йорка, они начали продавать сэндвичи с котлетой, когда у них закончилась колбаса. Это были братья Менчес. И, наконец, по местной легенде, в 1885 году Чарли Нагрин тоже клал мясо между кусками хлеба на ярмарке. Но в любом случае, кто бы это ни изобрел, сегодня все любители этого лакомства празднуют эту дату. Ну, а что касается нашего эфира, ретро-час продолжается.
1: Ретро-час на радио «Прибой».

0: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Группа «Комиссар» в эфире радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, от следующего момента, конечно, пожалуй, не уйдешь. Пробки, как говорится, это самый странный налог на современную жизнь. Мы тратим часы, но я думаю, что воскресный день, конечно, исключение из правил будничного дня. И более подробно.
1: Пробки на дорогах.
0: Конечно, Яндекс.Карты нам в помощь, и есть у нас замедление движения на некоторых участках, их немного, по улице Каркмасова в районе ЦУМа, а также по улице Гусаева, промежуток между Даниялова и Магомед Гаджиева, по улице Дахадаева от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова, вот, ну и небольшие участки в... Значит, у нас в редукторном поселке. Есть также небольшой участок по проспекту Расула Гамзатова, ближе к улице Яракского. Все остальное у нас спокойно. Еще есть новости для автолюбителей Дагестана. Вот с 1 сентября этого года в Дагестане, в том числе, действуют новые правила режима труда и отдыха водителей. Они утверждены приказом Минтранса России от 14 апреля этого года. И новые требования рассчитаны... заменили документы и рассчитано до 1 сентября 2032 года. Что же изменилось? Лимит за рулем. По общему правилу 9 часов в сутки, увеличивать его до 10 часов можно, если рабочий день разделен на части, в остальных случаях не более 2 раз в неделю. Работа и отдых. При суммированном учете рабочего времени смена обычно не должна превышать 10 часов. При необходимости безопасно завершать перевозку или доставить автомобиль к месту стоянки. И смену можно продлить максимум на 2 часа. А также еженедельный отдых. Стандартная продолжительность не менее 45 часов. Сократить отдых до 24 разрешается, но не чаще 1 раза в 2 недели. При этом сокращенное время нужно компенсировать дополнительным периодом отдыха в течение следующих 3 недель.
1: Пробки на дорогах.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: 2 и 3 октября в клинике Дана будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Джейсон Донован, автор и исполнитель многих песен. Кстати, именно эту композицию написали в 1960 году композитор Гэри Гелт и поэт-песенник Питер Юдл. Конечно, сначала ее записал квартет, но сингл не стал популярным. И вот прорыв случился в 1962, когда песню исполнил Брайан Хайленд. Его версия с мягким оркестровым звучанием и мальчишеским вокалом попала в лучшую десятку. Ну а позже песня еще раз возвращалась в чарты в разных версиях. И вот в 89-м австралийский певец Джейсон Донован выпустил свою интерпретацию этой композиции. Конечно, он стремился отойти от привычного, так молодежного репертуара и создать версию, которая нашла бы отклик у слушателей разных возрастов. И вот трек был выбран его продюсерами, и сам Донован до записи не был знаком с предыдущими версиями песен, и получилось то, что мы с вами услышали. Ну что, друзья, движемся дальше и переходим границу нового музыкального, где я буду исполнять все ваши желания в разумных пределах.
1: В Дагестане полдень.
2: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Ну, а наш контактный вы слышали – 988-291-1007. Пишите нам в мессенджеры, и Макс, в WhatsApp, и просто смс-очка. А также, друзья, дарите хорошее настроение всем тем, кого любите, помните, и не даете им забывать о себе. Ну, а также такой посыл, что они все-таки в вашей памяти. И вот следующее сообщение. У нас сегодня есть несколько памятных дат, но в любом случае профессиональные праздники тоже отмечаются. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Так, вот так начинается послание. Поздравьте, пожалуйста, нашу любимую, самую любимую, прекрасную воспитательницу Разият Магомедовну с днем дошкольного работника. Правда, не знаю, в каком садике она трудится, из какого города нам прислали сообщение, но в любом случае просят так. Поставьте ей, пожалуйста, песню Евгения Бакшиева «Танцуй со мной». Пусть все воспитатели сегодня отдохнут и потанцуют под эту песню. Здорово. Но прежде чем мы перейдем к прослушиванию композиции, друзья, я напомню о спонсоре.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Час желаний.

танцуй со мной, Евгений Бакши в эфире радиостанции «Прибой». Это был музыкальный подарочек для самой прекрасной, для любимой воспитательницы, для Разият Магомедовны. И с днем дошкольного работника. Сегодня вас от всей души поздравляют. Правда, не подписались, но я думаю, что обязательно вам расскажут, кто вам посвятил композицию. Кстати, еще такой вот в скобочках, пусть все воспитатели сегодня отдохнут и потанцуют под эту классную музыку. Согласна. Друзья, напомню о том, что сегодня у нас отмечается день дошкольного работника. Кстати, это дата фиксированная, 27 сентября. Да, сегодня он попал на день выходной. Или в пятницу отмечали все работники дошкольных учреждений, либо будут это делать в понедельник. Ну, а можно и до, и после. Кстати, дата сегодняшнего праздника выбрана не случайно, потому как первый детский сад в России открылся в Санкт-Петербурге в 1863 году. Это было 27 сентября. Так что прекрасного вам настроения, воспитатели и все, кто имеет к этому отношение, отменного вам здоровья, друзей замечательных, дорогих подарков, радостных событий, ну, а, конечно, великолепного успеха, любящего сердца, ясного ума и юной души. Оставайтесь такими всегда. 8-9-8-8-2-91-10-07, в студии Зухра Камалова, проводим программу с вами вместе, мне приятно зачитывать ваше сообщение, которое вы присылаете аккуратно на номер 8-9-8-8-2-91-10-07. Добрый день, радиостанция «Прибой», тоже без подписи, хотела для мужа заказать песню Загира Магомедова, какую-нибудь зажигательную, чтобы поднять ему настроение.

«Без тебя» так называется композиция Загира Магомедова. Это супруга любящая, правда, не указано, откуда нам прислали сообщение. Будем считать, что все, кто хорошие чувства испытывает, а без этого невозможно семейная жизнь. Сегодня специально для мужа, чтобы ему поднять настроение, была заказана эта композиция. Ну что, движемся дальше. И что у нас тут есть? Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Ассаламу алейкум всем из села Первомайская. Хочу, чтобы вы подарили песню моей двоюродной сестре из Кизляра от Айши. Люблю тебя всем сердцем. Баракатного дня желаю всем и поздравляю ее с прошедшим днем рождения. Желаю тебе, Айша, счастья, здоровья, чтобы ты окончила колледж на отлично. С любовью. Двоюродная сестренка из Первомайска. Подарите ей, пожалуйста, композицию «Зиверт». Час жизни.

0: «Сияй» — это Зиверт, музыкальный подарок для двоюродной сестренки из Первомайска. Нет, напротив, для двоюродной сестры из Кизляра, от Айши из Первомайска, потому как она с любовью и нежностью поздравляет вас с прошедшим днем рождения, чтобы вы окончили колледж на отлично. Ну вот, друзья, продолжаем программу. У вас тоже есть возможность, успейте отправить ваше сообщение, ну, в любой из мессенджеров, который у вас под рукой. 8-988-291-1007.
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: На Элле в эфире радиостанция «Прибой», друзья. Кавер-версия на композицию Сандры. Многие из вас узнали, но мы продолжаем с вами общаться с помощью ваших сообщений, которые вы дарите от всего сердца. Здравствуйте, самое лучшее радио «Прибой». Вот так вот начинается. Ну, не знаю, я думаю, что многие из вас, конечно, чувствуют эти эмоции. Зовут меня Патимат, я из Махачкалы. Сейчас мы трудимся, делаем ремонт. И, да, хочу сказать большое спасибо мастеру, который нам оказывает помощь. И всем, кто меня узнал, передаю большой привет. А хотелось бы услышать композицию Руслана Тупиева «Горы над нами», Вайла Базан Аллам.
1: Выбирай, выбирай то, что нравится.

0: Для патимата, а также из Махачкалы и мастера, который у них делает ремонт, прозвучала эта композиция, но не только. Есть еще такое сообщение, приятно было его прочитать, но, знаете, просто немножко не успела. Ассаламу алейкум, любимая радиостанция «Прибой». Пишет вам из села, пишут, Первомайска, ваша постоянная слушательница Ума Кусум. Хочу передать огромный привет и самые искренние пожелания всем вашим слушателям. И пусть в каждом доме царят мир, благополучие и здоровье, а на жизненном пути всегда горит звезда удачи. Всем, кто сейчас в дороге, я желаю доброго и легкого пути, пишет Ума Кусум. Включите, пожалуйста, для моего любимого папы Гимбата песню Руслана Тупеева «Мечта бедняка». Спасибо вам за вашу работу и лучший эфир. Всегда пожалуйста. Вот, ну и песня, конечно, прозвучала, так что хотелось бы еще напомнить о спонсоре нашей программы – ювелирном салоне «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-10-07. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
7: 8-988, это оператор МТС, 291-10-07, наш контактный, Макс, WhatsApp и просто смс-очки тоже, присылаемые вами на этот телефон, обязательно выдаются в эфир. Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой». Вот так начинается следующее послание. Желаем вам здоровья. Ну, конечно же, быть такими же позитивными. Самое бомбовое радио. А также передайте, пожалуйста, всем ДПСникам города Махачкалы ассаламу алейкум. А именно 9-му взводу. И поставьте, пожалуйста, группу Мирес самую четкую.
6: Час желаний.

«Приди, любимый», так называется композиция группы «Мирес». И ассаламу алейкум, конечно, всем-всем, кто слушает радиостанцию «Прибой». Особый салам передают всем ДПСникам города Махачкалы, а именно 9-му взводу. И желает всего сегодня хорошего. Не только сегодня, но и всегда. Мы присоединяемся к этому. И да, и движемся дальше. А дальше у нас поздравления. Сегодня у нас... Да, 27 сентября. Привет, Прибой. Угу, вот так, привет. Так, поздравляйте. А, поздравьте, пожалуйста, Аиду с днем рождения. С удовольствием. Так, я продолжаю цитировать сообщение. Аида, желаю здоровья, счастья, любви тебе. С поздравлением, твой Пушок. Да уж, друзья, прекрасного настроения, еще отменного здоровья, замечательных друзей, дорогих подарков, радостных событий, атлетичного телосложения и, конечно, великолепного успеха, а также любящего сердца. И все слова из души летят, в них доброта живет и только. Ну и, конечно, комплименты говорят, пусть радость будет, а бед нисколько.

0: «Неугасаемое чувство», так называется дуэтная работа Лилы Алиевой и Адиля Усумуева. Сегодня в качестве музыкального подарка ко дню рождения прозвучала она для Аиды. Вам автор сообщения желает счастья, здоровья и любви. С поздравлением, твой Пушок.
1: Час желаний.

0: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Итальянская эстрада, друзья, Альбана и Рамина Пауэр и Чисара почти что завершает наш музыкальный час, час общения, программа «Час желаний». Но вечерний выпуск не за горами, с 17 до 18, так что готовьте свои поздравления, свои музыкальные приветы и смело направляйте нам в приложение Макс, WhatsApp и просто смс-очками 8-9-8-8-2-91-10-07. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Спасибо им за поддержку, ну и я с вами еще часа два до 15.00 в студии Зухра Камалова. Пожелаю всем чудесного дня, встретимся в часе новом.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Час желаний.

Найди «Прибой ТВ» в своем телевизоре. Кино, старое доброе и самое новое, романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри «Прибой ТВ».

«Роза пустыни» — это застывшая музыка песков, да, хрупкая на вид, но твердая по сути. Вообще-то природа, друзья, самый талантливый дизайнер. Никакой ювелир не повторит эти линии, созданные ветром, песком. Ну и когда смотришь, кажется, что пустыня решила подарить миру немного своей скрытой нежности, которая выражается в чувствах к девушке. Замир Пашаев, «Роза пустыни» — это рубрика «Премьера». Ну что, мы, друзья, предлагаем не только песни на русском, но еще и наш национальный колорит, он радует всех слушателей радиостанции «Прибой». Совсем скоро мы услышим Самеда Бутаева с композицией «Чистая любовь». Это песня на лакском языке. «Город 312». Ну, прямо сейчас «Бонни М».

0: Реклама.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру. Наш

0: Радио Прибой. О погоде.
1: Самое время рассказать вам, друзья, о прогнозе, потому как, ну, благоприятно, конечно, 25 уже за окном Махачкале. Сегодня ночью ожидается 21-22. Облачная погода, нам осадков не прогнозируют. В Кизляре у нас 27 градусов, вечером температура опустится до 19, облачная погода. В Хасавюрте и Кизилюрте 26, вечером 19-18, но также облачная погода. 22 градуса в Буйнакске, облачная погода, осадков нет, но температура вечером опустится до плюс 14. Все-таки горная местность. В Избербаше 24 градуса, ночью 19-20. Облачная погода. И в Дербенте 23 градуса. Пасмурная погода. Сменится на облачную, плюс 19 ночью. Ну и геомагнитное поле в данном случае неустойчиво. Завтра обещает спокойное.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мастер-Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: 13:45 показывают наши студенты. Друзья, можно направить нам сообщение не только в текстовом варианте, но еще в голосовом. И прямо сейчас, да, вот тут уже с благодарностью, но оно прозвучит буквально через несколько секунд.
2: Добрый день, радиостанция «Прибой». Всем огромный салам с города Кизилюрта. Меня зовут Динара. У меня сегодня день рождения. Хотелось бы послушать песню в исполнении любой кумыкской певицы «С днем рождения». Вот. Спасибо вам огромное. Дай Аллах вам всем здоровья, процветания в вашей радиостанции «Прибой».
1: Ну что, мы вас поздравляем, конечно, желаем вам счастья, здоровья, радости побольше. Юлдуз Топаева «С днем рождения» – это песня для вас.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
6: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 14 часов.
1: Добрый день, друзья! В студии Зухра Камалова. Я рада приветствовать вас в новом музыкальном часе. И, конечно, осень уже вовсю диктует свои правила. Но у нас здесь всегда тепло и уютно, поэтому устраиваемся поудобнее, откладываем все дела на потом, если есть на это время. И сейчас для музыки как раз-таки та самая пауза, которую можно взять сегодня, день воскресный. Если вам понравится та или иная композиция, то можете подпевать, а также делиться своим настроением, начиная прямо сейчас с помощью наших сообщений в мессенджер. 8-9-8-8-2-91-10-07. Народные мотивы, друзья. Ажая Бакарова, песня на аварском языке, «Зомб Нола». Леонид Агутин, «Не за горами». Присоединяйтесь к нашей компании.

0: касание воздуха. Помнишь? Звуки скрипки, гитара. Слышишь? Светлячки зажигалок в темном портере. И голос. Помнишь?
1: Привет, меня зовут Стинг.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Реклама на радио.
1: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

«Золото», именно так называется композиция Леонида Агутина. Это одна из тех работ, которая показывает вот как его как настоящего мастера, интеллигентного, и не просто поп-музыки, а такой вот, значит, со смыслом. В ней, конечно, нет такой агрессии, нет таких вот танцевальных ритмов, чтобы вот весь зал танцевал. Но самое главное, есть то, за что любят его многие-многие годы. Это фирменный грув, лирика глубокая и особая такая агутинская меланхолия. Ну, конечно, друзья, только лучшая музыка в нашем эфире. Совсем скоро я предложу новую работу Рустама Ахметханова. Много полезной информации можно узнать в нашем эфире. Так что движемся дальше.

«Любовь, которая не случится», именно так называется работа Рустама Ахмедханова. Конечно, мы не знаем все, что будет, и, по крайней мере, не можем контролировать все то, что не зависит от нас, но зато настроить себя на позитив – это всегда, всегда нам не только приемлемо, но и дано, потому как мы с вами существа сознательные, а значит, не будем просто-напросто мечтать о том, чего может и не быть. Ну, а будет, будем радоваться вместе. Что касается радости, то всегда можно найти повод, а день сегодняшний у нас особенный. Ну, во-первых, у нас сегодня отмечается много интересных событий. Кто-то спросит, каких. Есть, конечно, исторические. А еще сегодня отмечается день рождения велосипеда, день воспитателя всех дошкольных работников, Всемирный день туризма, а также день машиностроителя. А еще хотелось бы отметить, что необычайный, пока неофициальный праздник, он выпадает на 27 сентября, посвящен он настоящей дружбе и служит отличным поводом, чтобы собраться с лучшими приятелями. День друга. И если у вас нет какой-то особой даты для таких целей, то можно сегодня смело организовать, скажем, музыкальный подарок в эфире радиостанции «Прибой» или вечерние посиделки за чашечкой чая или просто за активным времяпрепровождением. Может быть, вы устроите соревнования, ну, по какому виду уже сами решите. И пусть это станет доброй традицией собираться в этот день с теми, с кем у вас одна душа. Как-то красноречиво когда-то говорил об этом древнегреческий философ Аристотель. О настоящей дружбе он говорил так: одна душа на двоих. Считается вообще-то, что друзья познаются в беде, вот, но еще и рядом он будет в самые радостные моменты, в решающие минуты, когда необходимо принять непростое решение и сделать выбор. Так что 8-9-8-8-2-91-10-07 наш контактный, жду ваших сообщений в нашем мессенджере. Обязательно прочитаю, уже есть одно такое с песней на аварском языке, будем слушать, наслаждаться. Ну а впереди Руслан Гасанов и Мурат Байкаев. Друзья!

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Омниум Артиум Медицина Нобилиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Батыр Шукенов и А-студио. Конечно, друзья, дождь очищает воздух, смывает пыль, и после него природа выглядит обновленной. Ну, не только природа, но и мы с вами. Воздух становится прохладнее, он чище и наполняется особым землистым ароматом. Вообще-то монотонный стук капель по крыше всегда успокаивает. Он действует расслабляюще и снижает наш стресс, особенно улучшает качество сна. Вы наверняка это заметили, но дождливая песня сегодня посвящена осени, которая, кстати, набирает обороты. Я думаю, что совсем скоро мы будем наслаждаться именно такой погодой. Ну а прямо сейчас мы будем передавать приветы.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Вот именно на наш номер 8988, а не на рекламный, друзья, стоит присылать ваши заявки. 291-1007. Так, что у нас есть? Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хотелось бы сегодня подарить нашей бабушке Патимат песню в исполнении Зайнаб Махаевой «Мое вдохновение». Я думаю, что вы сейчас слышите, делайте погромче, песня прозвучит для вас. Ну, а для всех тех, кто любит не только такие песни, но и другие, напомню, что программа «Час желаний» с 17 до 18.00.

0: Мое вдохновение, именно так называется композиция, в исполнении Зайнаб Махаевой, сегодня прозвучала для бабушки Патимат. С пожеланием здоровья, всего самого хорошего. Ну что, друзья, движемся дальше. Прежде чем попрощаться, у нас есть еще сообщение из Хасавюрта с поздравлением.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио. Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
0: Ну вот, как и было обещано, сегодня поздравление отправляется в славный город Хасавюрт. А именно, сегодня с днем рождения любимого сыночка Мухаммада с 11-летием поздравляет папа Ахмед и вся дружная любящая семья. Желает Мухаммаду, конечно же, успехов в учебе, спортивных побед, занимается он вольной борьбой, и чтобы никогда он не сдавался. Поэтому мы тоже присоединяемся, желаем ослепительных успехов, чтобы не было бед в жизни и даже эхо. Желаем забирать все свое по праву, ну и все победы пусть идут вам на славу. Желаем рисковать и не бояться, и никогда в себе не сомневаться. «Мой сынок», так называется композиция Тимура Темирова, сегодня она прозвучит для вас. Мухаммад.

Сегодня сына Мухаммада из города Хасавюрт от всей души поздравляет вся семья с днем рождения, особенно папа Ахмед. Ясной улыбки и светлой судьбы желает вам. Такого счастья заслуживаете вы. Успехов, заботы, приятных открытий, чудес, красоты и прекрасных событий. Сюрпризов, здоровья вам пожелает. С праздником вас поздравляет. Ну вот на этой ноте, друзья, и я прощаюсь. В студии была Зухра Камалова. Счастья, удачи и любви.

0: Ваши любимые мелодии.
1: Добрый день, дорогие слушатели! Это воскресенье, 27 сентября. Осень в самом разгаре, воздух уже по-настоящему прохладный, ну а солнце, когда выглядывает, заливает всю золотистым светом. С вами до 19.00 я, Иза Ахметханова. И у нас сегодня, друзья, особенный день. У Махачкалы день рождения. Я долго думала, как сказать о нашем городе так, чтобы не скатиться в открытку, и поняла простую вещь. Махачкала не нуждается в красивых каких-то сравнениях. Она сама по себе хороша. Город, который вырос из маленького укрепления на берегу и стал столицей. Город, который менял имена, но не менял характера. Город, где на одной улице звучат аварский, лезгинский, кумыкский, даргинский, лакский, русский. И никто не удивляется, потому что для нас это не экзотика, а норма жизни. Махачкала – это город, где тебя накормят, даже если ты просто зашел спросить дорогу. Где старший – это всегда старший, где дети растут среди больших семей и больших накрытых столов, где у моря своя погода, а у людей свое особенное чувство юмора. Я поздравляю с праздником всех, кто здесь родился, всех, кто сюда приехал учиться, работать, любить, всех, кто уехал, но сердцем остался с нами. С днем рождения, Махачкала, с днем города, пусть у тебя все будет хорошо, ну а мы постараемся. Друзья, готовы провести 4 часа в компании лучшей музыки на волнах радиостанции «Прибой» со мной? Напомню вновь, с вами Иза Ахметханова. Ну, тогда устраивайтесь поудобнее, плейлист уже ждет нас.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: You are listening to Radio Приboy, the best radio of Dagestan.
1: И все-таки опоздание – это целая философия. Кто-то опаздывает на встречу, кто-то на целую жизнь, мы гоняемся за минутами, но иногда именно в опоздании кроется что-то важное. Ведь если ты опоздал, значит, где-то тебя все еще ждут. Или ты сам спешишь туда, где тебя уже заждались. Сегодня мы не будем никуда спешить, потому что хорошая музыка не опаздывает. Она приходит точно в срок. Как и новинка на волнах радиостанции «Прибой» – композиция «Я опоздал» в исполнении Ильяса Абдурахманова.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Ну что ж, отметим именинника из мира музыки, того, кто родился 27 сентября. Да, 27 сентября в 1978 году в маленьком букавинском городке Китсмане родилась девочка, которой музыка была прописана, наверное, с первых дней. В 14 она уже стояла на сцене фестиваля «Первоцвет» и победила. Именно там ее заметил продюсер Юрий Фалёса, и был подписан первый профессиональный контракт. В 95-м, если не ошибаюсь, страна услышала ее голос в «Утренней звезде» и запомнила навсегда. В 19 она стала самой молодой заслуженной артисткой Украины в истории, ну а в 2008-м вышла на сцену Евровидения. Шейди Леди, наверняка все помнят, и принесла второе место. За плечами больше 15 альбомов, 5 золотых дисков, 2 платиновые награды. Она не просто поет, она проживает каждую ноту. Конечно, речь идет о красавице, талантливой артистке нашей уже российской эстрады Ани Лорак. Прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» именинница Ани Лорак «Олив».

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, внимание, Махачкала, автомобильный гид от радиостанции «Прибой». Дорогие водители, конечно, пристегните ремни и наберитесь терпения. Помните, сегодня праздник, поэтому пробки – это просто часть большого городского дня. Собрали для вас все точки напряжения. Итак, по данным Яндекс.Карт, сейчас у нас плотное движение по проспекту Казбекова в Семендере. Довольно серьезная картина у нас на улице Камаева, вся в заторах. Далее у нас по Гайдара Гаджиева затор от троллейбуса кольца до улицы Батырмурзаева. Также тяжело у нас на проспекте Имама Шамиля на пересечении с проспектом Гамидова. Ирчи Казака выделена красным, Сергокалинская улица. Небольшое скопление машин у нас по проспекту Амедхан Султана. Далее в центре у нас на Дзержинского, на Каркмасова и на Батырая также довольно большое скопление машин. Красным частично выделена и улица Магомета Гаджиева, и улица Гусаева. Узел, сложный перекресток, это Даниялова до Хадая. Там у нас пробки. Ну и на проспекте Расула Гамзатова небольшое скопление машин. Что же в редукторном поселке? Пробки по проспекту Петра Первого у нас... Карта обновилась, пробки исчезли, но небольшое у нас скопление машин на Хивской улице в районе кольца. Друзья, главный совет от Прибоя – сохраняйте спокойствие и уважайте друг друга. И имейте в виду, сегодня в центре возможно перекрытие из-за праздничных мероприятий. Планируйте маршруты заранее, оставляйте машину подальше и идите гулять пешком, друзья, совет лично от себя. Праздник – это даже приятнее. Счастливого пути, ну а мы скрасим ваши ожидания отлично. Музыкой «Прибоя».
0: Мы с тобой мечтатели, мы такие разные.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. Предевятки, 3-0.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-15-88.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Мы второй час вместе, друзья, в эфире. Вместе с вами Иза Ахметханова. Дорогие друзья, здравствуй, Махачкала. Хочется сказать здравствуйте, родные. Мы снова вместе, я снова говорю, с днем рождения, любимый город. Пусть этот день не заканчивается, пусть улицы шумят, пусть музыка играет, пусть сердца бьются в такт. Нашему народу мира, тепла и достатка. Каждому дому радости, каждой семье повода собраться за одним столом. Воскресенье продолжается, дорогие друзья, праздник продолжается, день города. Музыка на волнах радиостанции «Прибой» продолжается прямо по курсу на волнах нашего радио. Апанди Исмаил Гаджиев с композицией «Ахулиго».

рухалил ужас. Чанги тушмана субет эрхот араб. Чармил халчен буго бакхун кодобку. Рахун кечон кварид хоялт амурал. Рагу хабируго хасад серечон. Рух

хунгор журан хезе ан раги нагах чара котун хори цекани канц этур сагортле шогенуш кезе хоял сүгчетса яхгири хуге.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Букет осенний, музыкальный.
1: Вам дарит радио «Прибой».
2: Ну, осень та еще муза. Одним она дарит меланхолию, другим вдохновение. Ну, а нам на волнах прибоя она принесла свежий трек, который точно скрасит любой настрой. И особенно приятно слушать новинки в такой праздничный день. Итак, друзья, включаем погромче, ловим волну и наслаждаемся. Горячая новинка в исполнении Нурмагомеда Аримова под названием «Не обманывай, только на волнах наших». Только на наших частотах, дорогие друзья. Да-да-да. Итак, наслаждаюсь вместе с вами. Не переключайтесь.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Друзья, напомню, что сегодня 27 сентября, и сегодня, дорогие друзья, свой день рождения отмечает девочка, которой суждено было стать голосом целого поколения, Аврил Лавин. Она родилась в семье, где музыка звучала с утра до ночи. В 5 лет отец собрал ей в подвале настоящую студию, там был микрофон, барабаны, клавиши, гитары. Ну а в 12 она написала первую песню, в 16, к сожалению, бросила школу и уехала в Нью-Йорк, но для больших побед. Ну а дальше те самые 15 минут, именно столько понадобилось главе Arista Records, чтобы послушать ее и сразу предложить контракт на 2 альбома. В 2002 году вышел Let Go, альбом, который разошелся тиражом в 16 миллионов копий. Далее 5 ее песен возглавляли мировые чарты, 8 номинаций на Грэмми, больше 30 миллионов проданных альбомов абсолютно по всему миру. Она не пела о подростковой злости, она ее проживала, скажем так, и сделала поп-панк таким, каким мы его знаем. Ну а сейчас на волнах радио «Прибой» композиция «I Will Be» в исполнении Аврил Лавин в дуэте с Леоной Льюис. Слушаем.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Итак, внимание эрудитам и любителям интересных фактов. Двигаемся в ритме радиостанции «Прибой» и смотрим, друзья, на календарь. Итак, сегодня 27 сентября. Давайте выясним, что отмечают в мире и в России в этот день. Сегодня в мире Всемирный день туризма. Тема 26 года – цифровая повестка и искусственный интеллект для переосмысления туризма. Кто не успел в отпуск, можно хотя бы помечтать под хорошую музыку. Ну а так, поздравляю всех, дорогие друзья, с днем туризма. Также Международный день астрономии – отличный повод посмотреть на звезды в прямом смысле или в переносном на звезд эстрады. Также сегодня Международный день глухих – напоминание о равных возможностях для всех. В России День воспитателя и всех дошкольных работников. Дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. Ура тем, кто ежедневно дарит тепло самым маленьким. Также сегодня День машиностроителя. Поздравляем всех, кто создает машины, оборудование, ну и делает нашу жизнь удобнее. Из истории. Именно в этот день, в 1961 году, началось строительство Останкинской телебашни, друзья. Также сегодня день рождения поисковой системы Google. Да-да, у поисковиков бывают дни рождения. Ну, а теперь, наверное, друзья, самое главное для нас. Сегодня, вновь напомню, 27 сентября Махачкала отмечает День города. Это праздник всех, кто родился здесь, вырос, приехал учиться или просто влюбился в этот город. Махачкала – столица Дагестана, город с богатой, богатейшей историей, где переплетаются культуры, языки и, конечно, традиции. С праздником, дорогие махачкалинцы, с праздником Махачкала!

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой.
1: Итак, внимание, друзья, ровно в 17.00, через плюс-минус 5 минут на волнах радиостанции «Прибой» стартует час желаний. Время, когда вы управляете эфиром. Пишите нам, звоните, отправляйте смс, и ваша музыка будет звучать в нашей студии. Загадывайте, просите, признавайтесь в любви под любимые треки. И, кстати, сегодня у нас особая тема – поздравления с Днем города. Расскажите, за что вы любите Махачкалу, какие места вам дороги, кого вы хотите поздравить. Час желаний только на волнах радиостанции «Прибой».

0: пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем час желаний. Да, с 17 до 18.00 это тот самый момент, когда эфир принадлежит именно вам. Я открываю нашу студию для ваших сообщений. И первое из них уже здесь. Но прежде хочу напомнить номер для ваших сообщений в мессенджерах 8-900-88-291-1007. Итак, Иза, здравствуйте. Меня зовут Марина. Я из Каспийска. Слушаю вас каждый день, пока готовлю обед для своей семьи. Сегодня у меня особенный день. Ровно год назад я впервые вышла на работу после декрета. Было страшно, казалось, что все забыла, что не справлюсь, но справилась. И знаете, что помогло? Ваше радио. Каждое утро включала прибой и говорила себе: сегодня все получится. А еще я хочу поздравить с днем города всех махачкалинцев. Я сама из Каспийска, но Махачкала для меня второй дом. Здесь моя работа, мои друзья. Поставьте, пожалуйста, Акмаля «Больше, чем любовь» для всех мам, которые возвращаются к себе, и для нашего города. Ну, Марина, от всей души поздравляю вас с такой маленькой, но такой значимой годовщиной в вашей жизни. Год, как вы впервые вышли на работу после декрета. Очень надеюсь, что та работа, которой вы занимаетесь, приносит вам удовольствие, достаток, ну и спокойствие души. Спасибо большое за все поздравления, которые были адресованы нашим махачкалинцам, нашему прекрасному городу. Ну и композиция в исполнении Акмаля «Больше, чем любовь» для всех мам, как вы подчеркнули, ну и для нашего города обязательно прозвучит. Далее еще одно СМС, друзья, от Артема. Привет, прибой, меня зовут Артем, я из Махачкалы. Каждое утро еду на работу через весь город и всегда включаю вашу волну. Хочу передать привет своей жене Лиле и нашей дочке Самире. Лила, если ты сейчас слушаешь, знай, что ты мое самое большое вдохновение. Ну а Самира, которой 3 годика, уже знает, что папа слушает прибой и сама подпевает. Ну и, конечно, с днем города. Махачкала — наш общий дом, и я горжусь, что здесь живет моя семья. Поставьте, пожалуйста, Джумагулову «Айгуль», «Ногайские ковры» для нас троих и для всех, кто сегодня гуляет по нашему городу. Ну, Артем, передаю большой, огромный привет вашей прекрасной семье, супруге Лиле, Самире, доченьке. Конечно, желаем вам счастливого

0: красоту и радость своим клиентам.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой. Я в этом облаке ищу твои следы, надеясь,

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Итак, дорогие друзья, час желаний продолжается на волнах радиостанции «Прибой». Время 17:20, ну а наш номер прежний 8-988-291-1007. Пишите в СМС, в WhatsApp, на Макс. Читаю с удовольствием, ставлю под настроение. Поднимаемся его себе и всем вокруг. Так что, друзья, пишите. Итак, еще несколько СМС уже поступили. Привет, радио «Прибой». Поздравляем любимый город с днем рождения. И если можно, поставьте руки вверх. 18 мне уже. С огромным уважением, Артемий, Наталья и Василий из города Москвы. Ну, Артемий, Наталья и Василий, здравствуй, Москва. Спасибо вам огромное, что поздравили Махачкалу, ну, из самой столицы. Такая поддержка дорогого стоит. Передаем привет всей Махачкале от вас троих. Ну и пусть вам самим все, у вас у самих все будет хорошо, тепло и по-доброму. Ну, а руки вверх, это, конечно, попадание прямо в сердце. Ставим для вас эту композицию с огромным уважением и от нас, и от всего Прибоя. Далее еще одно СМС, друзья. Доброе время суток всем. Радио «Прибой» – самое мощное, лучшее, позитивное радио. Друзья, честно, это СМС от наших слушателей. Ну, а ведущий просто огонь. Спасибо большое, что вы есть у нас. Хочу передать огромный привет дяде Саше из города Москва. Настоящий диджей. Нет, настоящий джигит. Пояснение. Ну и Славе, Тане из Улан-Удэ, которые остались под приятными, яркими впечатлениями от природы, культуры, национальной кухни, чуду, хинкал, шашлык. Всем мира, добра, благополучия. С уважением, пансионат «Наука». Радио «Прибой» – лучшее радио нашей прекрасной страны. Так держать, если можно, песню «Да-да-да, это Кавказ» Шамхала Далдаева. Ну, добрый вечер, пансионат «Наука». Спасибо вам за такие слова. «Прибой» действительно старается быть мощным, позитивным и теплым. И ваш отзыв для нас как бальзам, скажем так, для души. Передаем огромный привет дяде Саше из Москвы, настоящему, как вы сказали, подчеркнули, джигиту. Ну и Славе, Тане из Улан-Удэ. Рады, что природа, культура и наша кухня оставили у вас яркие впечатления. Ну, а все блюда, которые вы перечислили, подняли нам также аппетит. Это все про нас, про Кавказ, который умеет встречать от всего сердца. Всем нам мира, добра и благополучия. Ну и, конечно, композиция Шамхала Далдаева «Да-да-да, это Кавказ» прозвучит, пусть звучит громко и по-нашему. Ну а я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория, а главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
10: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
11: Друзья, мы в эфире, и час желаний набирает обороты. 17:38 на часах, а номер все тот же. 8-988-291-1007. Пишите, я рядом. Итак, еще несколько смс. Здравствуйте, мой любимый, мое любимое радио, Радио Прибой. Хочу передать всем привет из Новороссийска. Пожелать хорошего настроения. Хочу послушать песню. Так, Талиб Тале с композицией «Ола Хебери». Надеюсь, что правильно все-таки произнесла название. Акустик-версию. С уважением, Эльмира прислала нам сообщение. Эльмира, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами и передаете привет из Новороссийска. Мы всегда рады слышать вас в эфире. Хорошее настроение обязательно будет, особенно с такой потрясающей композицией. Очень надеюсь, что угадала с композицией. Живая акустика данного трека обязательно прозвучит. Пусть этот трек согреет вас и всех наших слушателей. Так, далее еще одна смс. Привет, Прибой, меня зовут Заира, я из Махачкалы. Сегодня у сына первые буквы удались, волнуюсь больше, чем он. Поставьте для него композицию Пазилат Омаровой «Люби меня». Вот такая вот, вот такой смс к нам поступила. Заира, спасибо вам большое, что написали. Ну, первые достижения сына, первые буквы, это, наверное, для каждой мамы очень волнительно, и с таким трепетом относится каждая из нас. Пусть достигает дальнейших высот, композиция обязательно прозвучит в исполнении Пазилат Омаровой «Люби меня», специально для вас и для вашего сынишки. Ну, а я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир», эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
12: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
4: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Или в титрах, когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света, неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью. Я

Итак, друзья, 17.54 на наших, час желаний завершается, но а я вам напоминаю, что ровно в 18.00 на волнах радиостанции «Прибой» стартует главное музыкальное событие этого уикенда – хит-парад по-русски. Горячая десятка треков по версии наших слушателей, мы вскроем, скажем так, инкассаторскую машину недели и раздадим вам самые-самые горячие хиты. В воскресенье в 18.00 встречаемся, только хиты, только хардкор, не пропустите! We'll be right back.

0: Дагестане 18 часов.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Десятка популярных треков в чемпионате.
3: Слушай и болей за любимого артиста.
4: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире радиостанция «Прибой» и это хит-парад по-русски. 10 треков, которые вы выбрали сердцем. Мы пройдем путь от 10-й строчки к 1-й, от песен, что только ворвались в чарт, до тех, что уже стали саундтреком этой недели. Включайте на полную, вечер обещает быть громким, теплым и по-настоящему музыкальным. И открывает наш хит-парад сегодня на 10-й строчке «Зара». Это не просто голос, это целая, знаете, такая изюминка нашей эстрады, заслуженная артистка России, обладательница золотого граммофона и шансона года. Она всегда умела петь о любви так, что мурашки по коже. И вот премьера трек «Ты мне нужен любой», выпущенный, кстати, этим летом 26 числа июля. Ну, это теплая, светлая история о том, что настоящая любовь не требует идеальности. Она принимает человека любым, строгим, нежным, уставшим и диким. В этих строчках вся суть. «Ты мне нужен любой». Слушаем. Зара.
2: Десятое место.

0: Ну а теперь, друзья, голос, который невозможно спутать ни с кем. Михаил Шуфутинский, легенда шансона, человек, который умеет превращать осень в музыку. Его новая работа «Случайность» вышла 18 августа 26 года и уже покорила сердца наших слушателей. Стихи написал поэт Михаил Гуцериев, музыку композитор Игорь Зубков, ну а сам Шуфутинский назвал эту песню «Очень бережной». Она о любви, которая приходит неожиданно, но оказывается совсем не случайной. Как и все у Шуфутинского, тепло, мудро и по-настоящему. Слушаем. Михаил Шуфутинский. «Случайность».
1: 9 место.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Восьмая строчка, дорогие друзья, и это коллаборация, которая уже стала событием. Баста и Полина Гагарина, композиция «Феникс». Она недавно прозвучала в нашем эфире, но хит-парад есть хит-парад. Премьера трека состоялась 3 июля этим летом, но это уже четвертая совместная работа двух больших артистов. Инициатором выступил, конечно, Василий Вакуленко. Песня о том, что можно возродиться из пепла, подняться и идти дальше. Полина назвала этот трек честным. Ну а мы просто добавим, это очень красиво. За эфиром буду подпевать, друзья. Слушаем. Полина Гагарина, Баста, «Феникс» на волнах радиостанции «Прибой».
1: Восьмое место.

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
11: Десятка популярных треков в чемпионате.
12: Слушай и болей за любимого артиста.
13: И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами Иза Ахмедханова, и это хит-парад по-русски на волнах радиостанции «Прибой», и мы продолжаем. Позади три позиции, впереди самые сливки, и мы подобрались к седьмой строчке нашего чарта. И на седьмой строчке у нас группа, которая уже давно завоевала сердца миллионов, это Артик и Асти с солисткой «Севиль». Сингл «Бриллиант» вышел 17 июля. Этого года, 26-го года. Стильный дэнс-поп с насыщенными электронными битами, но и проникновенной лирикой. «Я бриллиант, и кому-то со мной повезет», поет Севиль. Песню написал хитмейкер Дима Лорен, ну и это действительно про самоценность, про то, что важно знать себе цену и не позволять времени диктовать условия. Итак, друзья, слушаем. Артик Асти, Севиль, «Бриллиант».
14: Седьмое место.

сумасшедшую, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Далее у нас, дорогие друзья, Ева Власова, Ева Польна, Ева Ева. Ева Власова и Ева Польна представили совместную песню «Ева Ева» 21 августа 26 года. Это история о внутренней силе, о шрамах, которые заживают, о голосе, который становится только сильнее. «Небо, небо, укрой темной ночью, Ева Ева, поплачь, если хочешь». В этих словах столько откровенности, что они проникают прямо в сердце. Два голоса, две судьбы, как я люблю говорить, одна песня. Итак, слушаем. Ева Власова, Ева Польна, Ева Ева.
1: Шестое место.

0: Итак, друзья, мы добрались до золотой середины. На пятой строчке у нас нежный и романтичный трек от Акмаля. Композиция «Больше, чем любовь». Она вышла 28 августа нынешнего года. Ну, в песне герой обращается к своей второй половинке, обещая вечное чувство. «Ты больше, чем любовь. Ты пьянишь, ты дурманишь рассудок мой». Признание в самой искренней форме. Акмаль умеет говорить о чувствах просто и красиво. И этот трек еще одно тому подтверждение. Итак, друзья, слушаем. Акмаль. «Больше, чем любовь».
1: Пятое место.
2: Лунное затмение мне показало любовь. О том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой. Я в этом облаке ищу твои следы надеи.

0: Итак, друзья, четвертая строчка взрывная и легкая. Ума Турман с песней «Не стой, танцуй». Своего рода призыв. Премьера состоялась 26 июня 26 года. Братья Крестовские записали трек о любви и даже об искусственном интеллекте. Ну а группа запустила настоящий танцевальный, скажем так, челлендж в поддержку сингла. «Не стой, танцуй» — это на самом деле призыв, который невозможно проигнорировать, друзья. Музыка для летних дисков. Для тех, кто не хочет стоять на месте. Итак, слушаем. Ума Турман. «Не стой, танцуй».
1: Четвертое место. Никакая не

Этот воздух, как вата густой, летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, летнее платье тебе к лицу.

0: вот и тройка самых популярных.
1: Да, друзья, впереди осталась тройка популярных, и третья строчка сегодня – это свежий звук, который уже успел полюбиться. Монокини и Эльман с композицией «Ветер». «Называй меня ветер», «Называй меня сердце», «Называй меня воздух». Эти слова хочется повторять. Это не перепевка, а самостоятельная история, в которой переплетаются нежность и сила, легкость и глубина. Итак, слушаем. Монокини, Эльман, «Ветер».
0: Третье место.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Хит-парад лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
7: Слушай и болей за любимого артиста.
8: Вновь приветствую всех на волнах радиостанции «Прибой», и это хит-парад по-русски. Мы вернулись, и пришло время для самого главного. Впереди двойка лидеров, это серебро и золото, и мы продолжаем. Вторая строчка, и это возвращение, которое ждали 14 лет, чай вдвоем. Денис Клявер и Стас Костюшкин снова вместе. Их новая песня «Солнце и солнце» вышла в сентябре этого года. Это большая романтическая история о двух людях, между которыми по-прежнему живет любовь, но ни один не решается сделать первый шаг. Тот самый чай вдвоем, которого мы помним, но теперь повзрослевший, сегодняшний, еще более честный. Слушаем. Чай вдвоем. Солнце и солнце.
6: Второе место.

0: И вот она, друзья, первая строчка нашего хит-парада. Елена Терлеева с песней «Ночь». Сингл вышел совсем недавно, 10 сентября этого года. «Слышишь, как стучало сердце в ночи? Я теряла гордость, ты не со мной, помолчи». В этих строчках и боль, и надежда, и свет, который обязательно пробьется сквозь темноту. Песня о том, как важно оставить свет внутри, даже когда за окном ночь. Елена Терлеева поет так, что каждый звук отзывается в сердце. Это ваш номер один, ваш выбор. Слушаем. Елена Терлеева, «Ночь».
1: Лучший за неделю. Первое место.

Друзья, ну вот и подошел к концу наш воскресный музыкальный марафон. Наступает тот самый особенный осенний вечер, без суеты, в тишине, с уютными мыслями и тихой музыкой. И даже если что-то сегодня не сложилось, не беда, друзья. Осень дает нам силы верить, надеяться и идти маленькими шажками к своему завтра. Сегодня Махачкала отметила свой день рождения, и знаете, о чем я думала весь вечер? О том, что город – это не дома и не улица, это люди. Те, кто утром открывает свою лавку, кто ведет автобус, кто вещает на волнах радиостанции, кто учит детей, кто лечит, кто строит, кто просто идет по улице и улыбается. Махачкала держится не на асфальте, и не на стенах, она держится на нас, друзья. Я хочу пожелать нашему городу одного, чтобы у него всегда были люди, которые его любят, чтобы у нас хватало сил на доброту, терпения друг на друга, ну и, конечно, мудрости на будущее. Пусть наши дети растут в городе, где им хочется остаться. Пусть те, кто уехал, всегда знают, что их здесь ждут. И пусть каждый, кто приезжает сюда впервые, чувствует то же, что чувствуем мы – это дом. С днем рождения, Махачкала! С праздником, дагестанцы, махачкалинцы! Спасибо, что Махачкала есть у нас. На прощание хочется оставить одну мысль, друзья. Многословно сегодня, но позвольте. Есть хорошая фраза «Жизнь коротка. Ешь десерт первым». Мы часто откладываем радость на потом, мечты, любовь, решения, которые способны изменить нашу жизнь. Черпаем ложкой, большой ложкой похлебку из будней и думаем, что когда-то что-то само собой случится. Пробовали, не прокатит. Ведите счет счастливым моментом, друзья. А сегодня отличный повод выйти на улицу, посмотреть на свой город, улыбнуться прохожим, сказать кому-то доброе слово. Пусть этот вечер будет на самом деле добрым. С вами была Иза Ахметханова, радиостанция «Прибой». Любите, мечтайте, слушайте хорошую музыку. С днем рождения, Махачкала! Ну, а я говорю всем пока-пока. We'll be right back.

0: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Большой выбор колясок в Киргуд-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
4: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Дагестане 19 часов вечера. Прибой. Золотой хит Дагестана.

0: Реклама.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-1100.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радиоприбой.
7: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-15-88.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой. Бокал. Вином мой полон, в душе вопросов омут. Зачем весной цветет, а осенью все увядает?

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дятлих,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизел-Юрт,
0: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
2: Амурская поговорка.
3: Бахачит синхола, сука, кицу.
4: Герой погибает всего один раз, а трус дважды.
0: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-15-88.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста. Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Прибой. Где музыка живет, там душа поет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой». I wanna dance with my baby.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современной операционной в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы.

0: Две парковочные места и озелененная территория, а главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-291-52-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Северокавказский университет Дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Только горит огонь, и все горит внутри. Ищу я путь к тебе, и не могу найти.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
5: На радио «Прибой» притчи народов мира.
6: «Дети, каждый из вас должен построить себе гнездо», — объявила мама-птица подросшим птенцам. «Для этого нужно собрать ветки, а потом заботливо и последовательно сплести их вместе. И помните, последовательность – это гнездо, в котором вылупляется все самое хорошее». Птенчики начали трудиться, но у многих из них гнездо так и не получилось. «Дети, будьте настойчивы и последовательны, и у вас все получится», – подбадривала птенцов мама птицы. «Не понимаю, зачем нужно столько трудиться?» – недовольно прочирикал один птенчик. «Мне пока гнездо не нужно. Сейчас ты учишься, чтобы в следующем году построить хорошее гнездо», – объяснила мама. Но птенчик не послушал ее и улетел играть. Прошел год. Весной птицы построили гнезда и заботливо высиживали яйца. Только у одной птички яйца пропали. «Ах, горе, горе! Украли мои яйца!» – плакала птичка. К ней подлетела мама птица.

0: птица и сурово сказала: «Ты сама виновата. Посмотри на свое гнездо. Твои яйца просто провалились в дыры. Тот, кто не умеет настойчиво и последовательно трудиться, хорошего результата не получит».
1: На радио «Прибой» притчи народов мира –

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: осень. Тонкий запах листвы, сладкая дымка летних воспоминаний и новая музыка.
1: Дамы и господа, я Филипп Киркоров. Вам желаю прекрасного настроения вместе со мной на радиостанции «Прибой».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: «Золотая пора» на любимом радио.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

Море – ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: тебя. Может, все это зря.
1: Да, мы знакомы давно, да, мы с тобой друзья. Часто встречались, часто общались.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: осень не время для хандры.
1: Включай радио
0: и улыбайся.
2: I really need your love right now. I'm fading fast, not gonna last.

0: Осень. Время хорошей музыки. Ты на правильной волне.
1: Маме звонит, иногда забываем, а мамин на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

За столом сегодня вместе вспоминаем о былом. Много радости и грусти разделили мы вдвоем. Друга я без лишней лести называл по жизни брат.